0: удовольствием.
1: И спустя

По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха днем от 15 до 21 градуса со знаком «плюс».

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Задолго до Johnson's Baby в СССР был свой, хотя и иностранного производства, шампунь для маленьких детей, сделанный с любовью и все такое. От взрослого шампуня его выгодно отличал запах жвачки, а для детей это было очень важно. Радостная упаковка с утенком, не Дональдом Даком, но все же, и тот факт, что он не щипал глаза. Шампунь прекрасно пенился и содержал в себе витамин F, уменьшающий воспалительные процессы в организме и улучшающий питание тканей.
0: Олдскулы свело.
2: Производилось это чудо в Болгарии и было, как и почти все в те годы, дефицитом. Не столько из-за своей редкости, а столько из-за того, что, когда советские мамы встречали кря-кря в продаже, они покупали его ящиками, опасаясь, что потом не будет. В результате у многих этот шампунь сохранился до сих пор под ванной и в разных других шкафчиках и антресолях. Но самое удивительное, что, несмотря на все обилие импорта на полках магазинов, на интернет-форумах до сих пор много вопросов. Где и почем можно купить советский шампунь кря-кря? Советский уже вряд ли получится, а вот болгарский купить реально. Славные традиции продолжает болгарская фирма Allen Mac. На упаковке все тот же утенок, правда, уже цветной. Да и ассортимент стал пошире. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Тысяча фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный, слабый. Температура воздуха днем от 15 до 21 градуса со знаком «плюс».

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания HyperFine вывела медицину из стен клиник, создав сканер Swoop, портативный аппарат размером

0: килограмм с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
1: Техноджунгли.
0: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане СВУП уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +7 529 689 77 78.
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Для сотрудничества нет границ. В Минск с официальным визитом прибыла делегация Республики Судан во главе с министром энергетики и нефти Аль-Мутасимом Бракимом Ахмедом Али. Основная цель визита – активизация белорусско-суданского торгово-экономического сотрудничества, а также диалог между странами, который имеет все шансы выйти на принципиально новый уровень. Как отработал ресурс «Проверь Бел» в первые сутки? Результаты оправдывают ожидания. Так было осуществлено 20 тысяч запросов по проверке аккаунтов в различных соцсетях и мессенджерах. Более 1000 проверяемых аккаунтов оказались мошенническими, и пользователям сервиса было предложено прекратить взаимодействие с ними и следовать рекомендациям, которые изложены на «Проверь.бел». К преступным ресурсам приняты меры ограничительного характера. Во всех районах Гомельской области введено ограничение на посещение лесов. В таком случае пешие прогулки разрешены, но разведение костров и въезд в автомобили под запретом. Спасатели и природоохранные ведомства напоминают об ответственности за пал сухой травы и растительности на землях общего пользования. В случае обнаружения возгорания или лесного пожара незамедлительно информируйте об этом сотрудников ближайшего лесничества или лесхоза, а также МЧС по телефону 101. Накануне работники предприятия «Гомельэнерго» совершили сплав по реке Ипуть, посвященный Дню Победы. Перед началом путешествия в агрогородке Улуковье участники возложили цветы к братской могиле воинов-освободителей. Старт сплава был дан у деревни Головинцы. Маршрут прошел по живописным местам. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Передаем утренний выпуск последних известий.
6: Гомель-ФМ – это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
6: Радио – это звук.
8: Доброе утро, дорогие друзья.
6: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
9: И стань частью нашей команды.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 7 часов и 6 с лишним минут.
5: Ура! Прошли выходные.
4: Понедельник.
5: Понедельник.
4: Прошли 3 выходных дня.
5: Как же было хорошо.
4: Насыщенные. Что,
5: очень.
4: Что у тебя там было с насыщением? Поделиться можешь?
5: Легко.
4: Все законно было?
5: Да, в понедельник. Сегодня рабочий день.
4: Все законно.
5: Вчера мы отдыхали на даче.
4: Так.
5: Это было прекрасно. В субботу прошли финалы Гомельской лиги футбола.
4: Так.
5: Формата 8+1. Мы всех поздравили, всех отчествовали, всех наградили. А в пятницу были на футбольных матчах.
4: Ну, то есть теперь все это расставляйте от пятницы, ну, а не задом наперед, как Артем Аникин провел вот так вот выходные.
5: Ну, Костя Комко провел их немного пободрее, я так понимаю.
4: У меня столько было. В пятницу и КВН. В субботу лежал, смотрел сериал «В разнос», который все знают, как «Во все тяжкие».
5: «Ломать кровать».
4: «Ломать кровать» еще, да. Многое. Вот. 3 сезона за сутки. О как!
5: И интересно тебе?
4: Ты знаешь, я его посмотрел первый раз очень давно.
5: Так.
4: А тут многое освежил.
5: Вопрос был другой. Вопрос был задан. Интересно ли тебе?
4: Конечно. Вчера вообще тоже весело. В общем, все весело, интересно. На улице жарень.
5: Наконец-таки.
4: Сегодня, завтра, послезавтра и, ну, где-то до субботы. А потом, ребят, ну,
5: Ворона,
4: посмотрим.
5: Москвичка.
4: Потом, я надеюсь, что все-таки циклоны с антициклонами, может, договорятся о чем-нибудь. Ну, на 9 мая уже так тепло не будет, к сожалению.
5: Я знаю, что мы с тобой сделаем.
4: Мы будем работать на 9 мая. На площадке возле Ледового дворца. Но об этом подробности попозже. Пока музыки этого часа. В этом часе у нас будет Lizzo, Don't Make Me Love You. Make my heart beat out of my chest. Lately, I just feel like... Kygo for Life. Out of my mind, I feel love. Relax, don't do it. Митя Фомин, Мафия. Также появится The Weeknd, Take My Breath. И Джонни, Эйфория. Все это не только потом, а пока Лизом, Don't Make Me Love You. Доброе утро!

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну и начнем его с понедельничного, видимо, после праздничного завтрака.
2: Не угадал.
1: Не угадал? Будем продолжать месить?
2: Тут просто подумал я, а что же необычного можно съесть на даче?
1: На даче необычного?
2: На завтрак.
1: Ящерку, если забежит.
2: Ну, это вариант. И вот смотри, что мне наш электронный помощник придумал.
1: Предложил
2: он сначала яичницу дачную в фольге. Ты формируешь лодочки из фольги, туда яйца и прочее, и на мангале готовишь.
1: Вспоминаю, где у меня на даче, когда дача была, фольга была.
2: Я не могу вспомнить. На крыше.
1: Ну, только такая,
2: только
1: да.
2: Там, да. А также предлагается крутящий багет с начинкой.
1: Это где дача? Это где-то на лазурном побережье?
2: Берешь багет, разрезаешь, убираешь мякиш, и туда сыр, чеснок, масло, зелень. И все-все-все, что впихивается.
1: Мякиш я съем, мое любимое.
2: Да. Также смотри, что интересное. Предлагается омлет с лесными грибами.
1: Угу.
2: Нормально.
1: Пойдет.
2: Окрошка. А что здесь необычного, вот хочется спросить, да?
1: Ну, видимо, окрошка с какими-то...
2: Нет.
1: Авокадо.
2: Нет, все, что с грядки...
1: Фейхоа.
2: Все, что на грядке есть, говорят, добавлять надо.
1: И ящерку.
2: И ящерку, само собой. Маффины в апельсиновых корках.
1: Не на моей даче точно было.
2: То есть ты, получается, тесто заливаешь вот в половинке апельсина.
1: А-а-а.
2: Да. Неплохо, да?
1: Неплохо.
2: А опять, дальше
1: в тех местах, где у меня дачи были, за такие слова могли и побить.
2: Тост с печенью трески и огурцом.
1: Пойдет.
2: Нормально к этому
1: относишься. Вот я даже визуализировал.
2: И ящерку.
1: И ящерка, она вот сидит, просит тоже.
2: Не знаю, вот для меня это вот омлет с лесными грибами.
1: Это да, на чугуниевой сковороде.
2: Давай не будем Ростова.
1: Именно должна быть не чугунная, не тефлоновая, а чугуниевая. Такая уже повидавшая жизнь.
2: Самая вкусная.
1: Самая вкусная, там сковородку можно съесть потом.
2: Это факт.

0: Моя реклама.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-Древ.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Что, для начала охладим?
3: Легко, мы это умеем. Самая низкая температура 4 мая в Гомель, друзья, была у нас в 1947 году. Был минус 1 градус.
2: Ну, один, но минус.
3: Но минус.
2: Это уже минус. А вот что сегодня? По данным портала «Погода Бай», 4 мая в Гомеле области будет ясно. Ветер юго-западный и западный слабый, без осадков. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла.

0: Утростимуляторы на Гомель ФМ.
1: Ох, вроде вот ехал, нормально все было. А тут уже из Белицы ни там, ни сям. Итак, смотрим на дорожную обстановку. Из Белицы сейчас по Фрунзе и Слуговой достаточно проблематично выехать. И Богдана Хмельницкого, и 60 лет СССР, там тоже довольно-таки внушительная остановка транспорта. Так. Ждут.
2: Торговое кольцо, въезд на Барыкина со стороны. Въезд на торговое кольцо со стороны Барыкина тоже сейчас проблематично.
1: Если по... если от Никольского переезда ехать по Богдана Хмельницкого, там тоже
2: шашлык. Это вдоль стадиона «Локомотив». Ну,
1: а чего так народу-то? Чего так народу много?
2: Возвращаются, может, все с картошки, потому что еще и
1: еще с утра.
2: Восьмая Иногородняя, Владимирова и Бочкина. Там пересечение тоже постоять придется долго.
1: Да. Я не знаю.
2: Сам Никольский переезд, конечно же.
1: Ну, а в центре более-менее нормально, только светофорные дела.
2: Да, ну вот возле Гомельского исполкома чуть-чуть постоять надо будет тоже. А так хорошо.
1: А все у нас еще, знаете, стоит? Улица Селянская, ну, Крестьянская и Советская. Пересечение вот по Крестьянской, там прям все.
2: Да?
1: Там прям да.
2: А вот в ветке все замечательно.
1: Ветки? Какого дерева?
2: Сакура.
1: Сакура? А в японской армии солдат заставляют красить сакуру?
2: Да. В нежно-розовый цвет.
1: Конечно, поэтому всегда красиво, да?
2: Поэтому всегда красиво.
1: Вот так вот. Ладно, ветки, привет. Ветки хорошо, думаю, в остальных городах тоже. Тепло и солнце, день чудесный. Ну что ж ты слушать будешь, друг прелестный? Джонни, эйфория прямо сейчас.

0: нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну, а как у нас дела на спортивном фронте? Мы так немножко затронули.
4: Легко, я тебе об этом поведаю. Начнем мы, друзья, с футбола нашего гомельского. Чемпионат Беларуси, высшая лига, шестой тур. Гомель, к сожалению, сыграл ничью с «Торпедо БелАЗ». Вели в счете. Отлично, 16 минуте открыл счет Данилин. Но вот пропустили в середине второго тайма, и уже дальше голов не было. 1-1 по итогу, и Гомель занимает четвертое место после шести туров, а ведь могли бы быть на третьем.
3: Или на первом.
4: До первого далековато. Но вот могли бы. Да, неприятно, но очень неплохо. 3 победы, 2 ничьи и лишь 1 поражение в 6 играх дает надежду нашим болельщикам, что все будет у нас зыргут.
3: Ну, 6 туров еще как бы.
4: Да, еще играть, играть и играть. Но вот что мы имеем дальше? Дальше мы имеем первую лигу, друзья. Там был сыгран 5-й тур по футболу. И «Бумпром» дома уступил лидеру турнирной таблицы «Слуцку», который еще в прошлой сезоне играл в высшей лиге. «Слуцк» идет, конечно, колоссально. 5 игр.

0: 5 побед, 14 забитых мячей. Тут...
1: После опыта высшей лиги, конечно.
0: Да, Бумпром, ну, к сожалению, уступили, ничего страшного. Бывает такое, это нормально. Иногда надо сделать полшага назад, чтобы два шага вперед сделать. Вот после 5 туров 2 победы, ничья и 2 поражения, и 8-я строчка за нашим коллективом. Отрыв 4 балла от 3-го места. Все в порядке, еще наверстаем, в этом я уверен. Вот, ну и твой любимый Акбарс. Вышел в финал.
1: Ну так, я же говорил.
0: Обыграл Металлург.
1: Я еще раз говорю, Акбарс будет чемпионом.
0: Тогда получается Минское Динамо второе.
1: Да, проиграли только чемпион. Я же про это и говорю.
0: Будем посмотреть. Пока только...
1: Пока вот так. Будем слушать дальше у нас Варзан, Авария.

0: Реклама на радио.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
3: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
4: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы.
1: Завершается первый час, а это значит, что время сообразить на троих. У нас еще Андрей Баранов подключается. Андрей, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Как ты провел выходные?
2: Как я провел выходные?
1: Картоху посадил?
3: Лучок, петрушку.
2: Получается, на огороде работал.
1: Работал на огороде?
3: На вопрос, видать, не посадил.
1: Не посадил картоху? Ты что?
2: Не посадил, но мы там землю засыпали, что потом уже можно было пахать.
1: А, то есть у вас там, видимо, еще не время сажать, да?
2: Да.
1: Ну, бывает, почва разная.
3: Не время сажать, не время собирать. Вот так, Андрей, останешься без картохи ты.
1: Ничего страшного, вот, Артем Аникин.
3: Я поделюсь.
1: Он поделится.
3: Я поделюсь. Пару килограммчиков подкинул.
2: Мы в Беларуси картошку.
1: У него за левой щекой уже два мешка картохи.
3: Легко.
1: За правой.
3: Что у нас с новостями?
2: Ну, всем у нас все хорошо. Будем поздравлять работников Гомельской таможни.
3: А таможня дает добро?
2: Я думаю, да. Хорошая же новость.
1: Хорошая? Ладно, узнаем, что там и как уже в следующем часе, пока Curly Hook Spring.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. 17 по 19 июня в Минске пройдет третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026». Это площадка, где в одном пространстве соберут технологии и решения для самых разных направлений – от общественной, промышленной, пожарной, экологической безопасности до контроля доступа оповещения специальных средств для профильных служб. Для специалистов это возможность увидеть, как сегодня выглядит безопасность на стыке технологий, практики и госзадач. Войсковые части 55-24 и 55-22 прибыло новое пополнение. В течение месяца бойцам предстоит изучить программы начальной военной и общевойсковой подготовки. Офицеры и опытные сержанты помогут изучить обязанности военнослужащего, а также развить дисциплину и ответственность. Сегодня отмечается День образования Гомельской таможни. Белорусская таможня выстроила надежную систему защиты экономического суверенитета государства. Свидетельство этому – результат работы и набранные темпы развития. За 33 года существования таможни сделано многое, произошли события, повлиявшие на развитие и совершенствование службы. С поставленными задачами и целями таможня успешно справляется. Об этом свидетельствуют результаты их деятельности, в том числе в других регионах страны. Велопробег «Вместе под флагом страны» стартует на Гомельщине уже завтра. Он будет пролегать по всей области. Патриоты юго-восточного региона разделятся на два маршрута – северный и южный. 10 мая, в день государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, велосипедисты встретятся в Гомеле. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
5: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Are you coming in or what?
1: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Категория программы 16+.
4: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
5: Доброе утро всем, хочется сказать мне еще раз, друзья, 8 часов 7 минут. И вот те, кто бодрствует, самые бодрые, это Константин, его величество Комко.
6: И Артем, его сиятельство Аникин. Не совсем бодрый.
5: Не совсем бодрый. Я вот, знаешь, задумался, вот раз у нас тема дачи и всего такого сегодня промелькала один раз. Картошка, бульба и прочее название, все вот это вот. Мне возникает вопрос. А вот дача, это вот просадить картошку и просадить все, потом дружно впахивать.
6: Просадить здоровье это.
5: Да. Или это приезжаешь и реально просто отдыхаешь. Ничего не делаешь, смотришь вдаль и уезжаешь.
6: Ну это у кого как. На самом деле это с этого начинается. Это такая замануха.
5: Мошенники.
6: Если вам звонят, да, приезжай на дачу, картошечки по...
5: Как бы сказал Карлсон.
6: Это мошенники. Это жулики.
5: Это жулики.
6: Заманят и все. Тут с жуличеством всякое бывает.
5: Это факт.
6: Мы тут частенько про искусственный интеллект и прочее. Вот, а есть такая компания в США, Oracle.
5: Да, известная, кстати, известная, очень даже.
6: Миллиарда там какая-то производит программное обеспечение и прочее.
5: Базы данных.
6: Базы данных, то есть все, что сейчас вот самое то.
5: Нужно, да.
6: Так вот, там ребята, айтишники работали, обучали нейросеть. Ну вот их одним днем и уволили. 30 тысяч айтишников.
5: Да, обучались.
6: Да, обучались, да, по данным расследования журналистов. Специалистов заставили задокументировать свою работу, а после чего передали эти данные на обучение искусственного интеллекта. Многим, кстати, даже, у многих сгорели даже не акции, им давали опционы.
5: Ну, о, я, да.
6: Можете погуглить, что это такое, чем отличается от акции, то есть у них там и...
5: Вот вам капитализм.
6: Вот вам искусственный интеллект, так что думайте, думайте, нет, решайте.
5: То, что он многие профессии заменит, это очевидно. Вопрос... Как он это сделает?
6: Может, мы тоже поменьше искусственного интеллекта будем спрашивать про завтрак, а то знаешь...
5: Предлагаешь самим завтрак готовить?
6: Предлагаю, может, да. Перейдем на ручное управление и расскажу о музыке часа. Начнет у нас винтаж с композицией «Малахит». Потом полетим вместе с Катей Оушен. Сигала появится. Feel is good. Тиесто, beautiful place.
7: Я знаю лучше всех, что ты лучше.
6: Ну и Марк Тишман будет. Ты лучше всех. А начнет, как и обещал, винтаж. Композиция «Малахит». Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на leader.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.бай.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Праздник продолжается? Да, Артемка?
2: Вот стоило раз пожаловаться Константину, сказать: Костя, как было хорошо вчера, как плохо сегодня. Так он, надо, мы все утро, понимаешь ли,
1: да,
2: шутки шутит.
1: Сегодня Всемирный день дарения, он же Всемирный день щедрости. Так что будьте щедры, не обязательно кому-то.
2: А я с тобой уже пощедрился сегодня.
1: А, Бублик, спасибо.
2: Все, так что а ты?
1: А я тебе сказал спасибо.
2: На хлеб спасибо.
1: Я через интернет закажу это масло, спасибо. Намазывай, пока... Пока намазывается.
2: Что еще у нас есть?
1: День собачьего счастья также сегодня.
2: Так.
1: День красивых признаний в любви. Ты красиво признавался в любви своей жене?
2: Хороший вопрос.
1: Даже не помню, да?
2: Даже не помню.
1: Малая, поехали ко мне.
2: Не, ну явно не так, конечно. Но я не романтик.
1: Ты не романтик,
2: не,
1: да?
2: Не романтик я.
1: За что тебя? Ладно. День рождения складного зонтика также сегодня. Ну, сегодня он точно не понадобится, если только от солнца.
2: Ух ты.
1: День невысоких людей. Кто у нас невысокий?
2: Я
1: не помню, там как-то считается... Ну, ты-то понятно. Путешествие туда и обратно. О, стихами заговорил. Невысокий, не помню, по-моему, до 170.
2: Гуглим.
1: Загугли пока. День любителей вермишелевого супа. Вот это хорошо.
2: Это хорошо.
1: Это после праздничков. Как раз вот легенько.
2: Так, для мужчин невысоким считается рост ниже 170 сантиметров.
1: А, ну вот.
2: У меня 171.
1: 171, все?
2: Я нормально.
1: Дылда, шпала, каланча. Международный день пожарных сегодня. Поздравляю всех пожарных во всем мире.
2: Это важно.
1: День Звездных войн также сегодня. Star Wars, который. Да, именно, да-да-да. Это премьера фильма, по-моему, состоялась.
2: Да.
1: Международный день уважения кур.
2: Уважаю.
1: Я уважаю курочку в вермишелевом супе. Да. День весенней грозы, пока нам это не грозит. Сегодня еще день борьбы с хулиганством. Хулиганы. Сегодня с вами будут бороться особенно тщательно.
2: Нещадно
1: прямо. Ну и прочих праздников по разным странам хватает. Выбирайте любой, отмечайте или отдыхайте. Тут уж, как говорится, душеньке вашей удобнее. Сигай Алан в эфире. Говель FM, feel is good.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Интересно, сегодня установим рекорд по теплу?
2: Нет.
1: Нет? Тогда
2: можно
1: давай.
2: Можно даже не пытаться. Самая высокая температура 4 мая в Гомеле была в 2018 году. И было плюс 31.
1: Да уж, я-то думал, нет, сегодня не получится. По данным портала «Погода.бай», сегодня, 4 мая, в Гомеле области будет ясно. Ветер юго-западный, западный слабый, без осадков, естественно. Ну а температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла.

0: Утро-стимуляторы.
1: Продолжим.
2: Возмущаться на тех, кто снимает галочки?
1: Да, и не только. Продолжим всякие истории.
2: У нас о них много сегодня.
1: Одна из таких вот, даже не знаю...
2: Пикантных?
1: Не то, что пикантных, веселых. Мне вот кажется, веселых. Нам надо в Гомеле что-то подобное.
2: Так, что там такое?
1: Тут на днях в московском баре собрались 300 серег.
2: 300 серег?
1: Да. Один парень просто не нашел себе компанию и устроил вот... Сначала чат.
2: Что он себе? Сереги всех районов.
1: Все Сереги, да. Он сделал такой тайный чат, куда могли попасть только парни, которых зовут Сергей.
2: Логично, так.
1: Вот, ну и вот цель была отметить майские. Примерно 500 человек сообщества набежало. Ну и решили они там в баре собраться. Пришло около 300 человек.
2: Так.
1: И видеообращение Сергея Жукова было там.
2: Ну, логично.
1: Вот. То есть, слушай, круто, хорошая идея. Даже планирую теперь в Питер собраться.
2: Я так представляю, заходит в бар. Серег, и 300 человек.
1: Там видео было, когда на входе в бар. Такой, Серега, и такие, оба все, и давай смеяться. Слушай, прикольная идея.
2: Молодец, парень, это креативно.
1: Это круто, на самом деле, весело. Я бы хотел что-нибудь сделать у нас. Привет, Андрей, вечеринка, представляешь? У нас Андреев, я очень много Андреев знаю.
2: Так это все Андреи, просто всех их знаешь.
1: Да. Не всех Андреев, не прям всех.
2: Они просто, знаешь, они все вокруг тебя как-то так скомканы вокруг тебя все смело.
1: Ну, я же Комко.
2: Вот, видишь.
1: Вот они скомканы.
2: А вот всех Константинов собрать, это надо...
1: Это надо очень маленькое помещение, мне кажется.
2: Беседка.
1: Беседка, да, во дворе.
2: Артемов тоже, кстати, маловато.
1: Артемов, да. Я вот, ну, с Серегами сделали там.
2: Ну, это Максимов. Никит очень много.
1: Никит?
2: Никита,
1: ну, не знаю, прям, что много. У меня в последнее время у меня очень много Андреев знакомых. Прям вот.
2: А так они все к тебе, потому что идут. Ты Андрея-притягиватель.
1: А Константин Андрея первозванный. Слушай, я не знаю, если кому-то нравится идея, вот можете взять, позаимствовать, так сказать. И, по-моему, будет круто.

0: У нас рекламируются все.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
2: Привет всем, это снова Артем и Оля.
3: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
2: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
3: На сайте «Моя реклама».
2: И сразу переехали.
4: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут, сделав звонок хозяевам напрямую из объявления. Ищи в правильном месте.
5: «Моя реклама».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: болит.
1: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой

0: Ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Вот это я понимаю, 1 мая в Швейцарии. Вот это здравствуйте.
3: Это здрасте, вообще здрасте, прекрасте.
2: Итак, Бугдорф Йонас Лаувинер. Я предлагаю запомнить имя это прекрасное. Что же парень сделал? Он является членом муниципального совета города. И он оформил в собственность 148 земельных участков по всей стране, включая лесные массивы и дороги. После чего говорит: ребята, раз у меня есть земля и есть дороги, я король. Все. Я швейцарский король. Не я, не Артем Аникин, а вот этот вот Бугдорф.
3: Вот так нормально королем в 31 годик, кстати.
2: Да.
3: Причем там все по закону ж.
2: Вот, он пошел себе мантию, учредил орден и создал имперский банк. Молодец парень, да?
3: Швейцарии такие, опа.
2: Да, он знает местное законодательство, которое позволяет бесплатно забирать бесхозные объекты. И он уже требует оплату за содержание дорог со всех соседей. Просто.
3: Ну, король должен брать...
2: И разрешение за проезд.
3: Дань.
2: А, кстати говоря, у себя дома, возле, вот после дома, поставился списанный бронетранспортер.
3: Типа армия?
2: Нет, тебе броневик поставил.
3: А, броневичок?
2: Броневичок поставил.
3: Слушай, ну круто. Надо, мне кажется, в срочном порядке пересматривать свое законодательство.
2: А как ты его уже изменишь?
3: Нет, не изменять, а придется ждать, пока этот... А, ну, с этим уже проблемы
2: будут. А вот я тебе... Уже есть вопросики.
3: Он же не Карл какой-нибудь.
2: Причем у него цель не, там, не захватить власть, а оставить след в истории. Не, след в истории он явно
3: он уже
2: оставил.
3: Он уже сможет династию жениться.
2: Все. Внутри королевства новое королевство.
3: А у них же там своя аристократия в Европах.
2: Да.
3: Он скажет, я теперь, ребята,
2: и теперь я с вами,
3: привет.
2: Здравствуйте. И цилиндр.
3: Извините, что солома с кармана уторчить.
2: Ну, это
3: уже такое.
2: Это новые реалии.
3: Новые реалии. Вот так вот лазеечка в законодательстве. Молодец. Девчонки, у вас есть шанс замуж за короля.
4: Голоса Беларуси.

0: Утростимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Кстати, у нас великий праздник на носу. Это 9 мая, День Победы. И мы будем там тоже отмечать вместе со всеми в городе Гомеле. Поэтому приходите на площадку возле Ледового дворца. Мы там вечером будем разыгрывать подарки от нашего радио, наших партнеров. Наши партнеры. Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры. Современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина 57, Цирикова 20/3 и Головатского 136.
2: Также наш партнер «Кафе Драник». «Кафе Драник» – место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» – просто по-домашнему вкусно. Гомель, улица Пушкина, 14.
1: Еще один наш партнер – цветы от «Jasminka.by». Доставка цветов по Гомеле области «Jasminka.by». Сухие цветы, эксклюзивное предложение, индивидуальный подход. «Jasminka.by» работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33, ZIP и Быховская 112 «Грин».
2: А также еще наш партнер «Раз-два». Доставка, друзья. Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «Раз-два.бай» и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
1: Партнеров у нас очень много, о них еще будем говорить. Ну а пока Андрей Баранов, видимо, нам что-нибудь расскажет.
3: Я хочу, чтобы обратили внимание на этой новости для своих пожилых родственников. То есть новость такая, что она их защитит.
1: Ну, это ты прям заинтриговал, это ты прям
2: умеешь.
1: Интрига
2: и интриг просто.
1: Дождемся.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин поздравил ветеранов и личный состав Военной академии Беларуси с днем образования учебного заведения. Глава ведомства отметил, что, являясь одним из ведущих учебных заведений нашей страны, академия готовит профессионалов, способных реализовать ответственные задачи обеспечения военной безопасности. Выпускники не просто защитники Отечества, а интеллектуальная мощь белорусской армии и гарантия стабильности и независимости страны, резюмировал Виктор Хренин. В Беларуси запустили приложение для пожилых людей. «Яок» помогает близким понимать, что с человеком все в порядке. Механика сервиса проста. Пользователь дважды в день нажимает одну кнопку в приложении, подтверждая, что с ним все в порядке. Если этого не происходит, система автоматически отправляет тревожное уведомление заранее указанному контакту, родственнику, другу или социальному работнику. В Гомеле были объявлены победители соревнования по социально-экономическому развитию региона. Свидетельство о занесении на доску почета Гомельской области победителям вручил председатель облсполкома Иван Крупко. В номинации «Лучшее учреждение в области физической культуры и спорта» победителем стал Гомельский областной центр Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Порядок в делах. В Гомеле активисты отделения Лиги коммунистической молодежи и Новобелевской партийной организации Коммунистической партии Беларуси провели субботник. Ребята организовали уборку пляжной зоны вдоль реки Сож. Участники собрали бытовые отходы, оставленные горожанами. Первых прибывших на субботник наградили памятными подарками. В мероприятии приняли участие члены молодежной и партийной организации. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей, отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
7: Гомель-ФМ – это радио.
8: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
7: Радио – это звук.
9: Добрым утром, дорогие друзья.
7: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.

0: «Утро» на Гомель ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9:08 на часах. Ну и у нас сегодня, как всегда, будет гость. Поговорим 10 минут о культурном. Буквально через песенку.
5: Мы умеем говорить, мы поговорим.
4: Да. Ну а пока напоминаем, 9 мая, День Победы, великий праздник. И мы будем на площадке возле Ледового дворца. Вечером приходите. У нас со сцены с Артемом будем разыгрывать подарки от нашего радио и наших многочисленных партнеров. Продолжаем говорить о них. Наши партнеры — сеть автосалонов «Белавтомаркет». В 6 городах Беларуси: Гомеле, Мозыре, Бобруйске, Витебске, Могилеве и Орше. Около 900 авто в наличии. Выгодный обмен. Трейд-ин. Кредит, лизинг, беспроцентная рассрочка. Салон в Гомеле находится на улице Лазурной, 22.
5: Еще один партнер – ресторан «Пряности и радости». Это самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Гомель, улица Комсомольская, 6. Телефон код 29-80-70-330.
4: Еще один наш партнер – торговый центр «Мебельный квартал». Это торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь – 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Гомель, Барыкина, 155.
5: И с нами, друзья, ресторан «Белорусская хата» приглашает попробовать майский сет. Это кульминация вкуса, отражение белорусской кухни, где уважение к традициям сочетается с современным подходом к преодолению. «Белорусская хата» сделает ваш весенний праздник особенным, наполнен вкусом и уютом. Телефон код 44-74-14-37.
4: Ну а мы буквально через песенку поговорим о культурном.
5: Окультуривать нас будут.
4: Окультуривать?
5: Да.
4: Картошку окучили, теперь будут нас.
5: Окучивать.
4: Окучивать в хорошем смысле слова. Ну а пока о музыке этого часа. И будет у нас Меган Трейнер, «Getting Girl». Мэйбл, «Let Them Know». Пилатов и Карас, «Одинокий пассажир». Бас Джекерс, «Run Off All Right». А также Тедди Свимс, «Мистер Know It All». Ну, начинает час Меган Трейнер, «Getting Girl». Доброе утро!

0: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну и 10 минут о культурном. У нас в гостях наш постоянный...
2: друг, товарищ и брат.
1: Коллега.
2: Коллега.
1: Андрей Шедловский. Андрей, доброе утро.
3: Доброе утро. Мне вот представление от Артема нравится больше. Друг, товарищ и брат. А у Кости просто коллега. Ну, ладно.
2: А я поэтому и сижу к тебе поближе.
3: А, все, я понял. Хорошо, хорошо. Доброе утро всем. Поговорим о культурном сегодня немножко.
2: Со мной говори, там.
1: Чуть-чуть.
2: Да. Что там с коллегой?
3: Все, Костя, отворачивайся, мы будем с Артемом разговаривать. Читал новости, значит, последние какие-то, и наткнулся на такую новость. «Дверь из реальной любви», фильм такой, которому 20 лет вот недавно исполнилось. Смотрели, кстати, не смотрели?
2: Нет.
3: Хороший фильм, советую.
1: Где мы и где любовь?
3: Посмотрите, да. Но там реальная любовь. Значит, дверь, британскую дверь выставляют на аукцион. Белая деревянная лондонская дверь превратилась в крупную туристическую достопримечательность. Тысячи поклонников, 20 лет, представляете, 20 лет люди приезжают в Лондон и фотографируются на фоне этой двери. Хозяйка вот не выдержала, 20 лет терпела и выставила ее на аукцион. Начальная цена у нее 5000 фунтов, это что-то около 6000 евро. И 7 числа начнутся торги. Я... решил...
1: купить?
3: Нет.
1: Прибарахлиться?
3: Я решил почитать, куда вообще заходит вот этот фанатизм у людей дальше. Вот. И посмотрел, просто поинтересовался.
1: Там
3: чего,
1: много куда.
3: Чего, о, это действительно очень далеко
2: я
3: заходит.
2: Вот так смотрю, это получается, там снималась Кира Найтли.
3: Да, именно она стояла на фоне этой двери, и там друг ее жениха признавался ее любви, очень красиво.
1: Женщина, мне кажется, она продаст дверь, а потом будут люди ходить на то место, где стояла дверь из фильма.
3: Вот, кстати, я вот тоже об этом подумал. Ну, дверь-то уедет, дом-то останется.
1: Ну, дом продаст подороже.
3: Да. Вот, в общем, полистал я, что нам отвечает на это Google. Еще одна дверь, которая тоже не менее знаменита, и на самом деле она вообще не дверь. Это деревянная панель из фильма «Титаник», на котором главная героиня спасалась, и ее главный герой, к сожалению, утонул, которого Ди Каприо исполнял. Она была продана за 718 тысяч долларов, представляете? Идем дальше.
2: 718 тысяч долларов?
3: 718, просто деревянная панель.
2: А чтобы что?
3: Вот это хороший вопрос. Сейчас мы к нему подойдем. Сейчас просто пару фактов. Вот белое платье...
1: С мужем покататься. Какой-нибудь девушке.
3: Именно так, да. Белое платье Мерлин Монро. Как вы думаете, сколько было продано?
2: Это которое пупумпиду, вот это все?
3: Вот пупумпиду. Именно.
1: В Японии такое любят задорого, наверное, за миллиона полтора.
2: Если 780, ну, наверное, до 600, наверное.
3: 4,6 миллиона долларов.
1: О, я ближе.
3: За белое платье, вы представляете? Которое вот засветилось.
1: Белая фата, и столько денег, что...
3: 4,6.
1: Не заработаешь.
2: Зачем? Ладно, так.
3: И идем дальше. Костюм Супермена. Вот полный его образ, вот ног до головы, включая
1: плащ. А какого
3: плащ.
1: Супермена? Их много было.
3: А, которого исполнял Кристофер Рив.
2: Нет, ну тут ладно. Тут,
1: ну тоже пару миллионов, я
2: под
1: думаю.
2: Под семеру, я думаю.
3: А вот чуть больше 1 миллиона, представляете?
1: Я опять ближе оказался. Видишь, я больше
3: белое
1: шарю.
3: Белое платье, оно было все-таки...
1: Дорого. Белое.
3: Да, оно было все-таки белое.
2: Да.
3: Вот. А Джеймс Бонд у нас, Астон Мартин, на котором он гонял. Вот он, наверное, лидирует. 6,4 миллиона долларов.
2: За машину?
3: За машину.
1: Это еще недорого. Это еще по-божески.
2: Подожди, за старую машину?
3: За очень старую машину.
1: Тут в курсе, за винтажную, раритетную.
3: Да, есть старую. Хорошо.
2: То есть, я извиняюсь, получается, ты можешь купить либо машину, либо полтора платья Мерлин Монро.
1: Ну да.
3: Ладно, ладно, платье. Как вы думаете, за сколько была продана шляпа Индианы Джонса?
1: Шляпа?
3: Шляпа, просто
1: ну,
3: шляпа.
1: Судя по слову, какая-то дешевка. Шляпа какая-то.
3: Ну да, он не дотянул, конечно. 524 тысячи было.
1: Что там?
2: За шляпу?
3: За шляпу, да.
1: Это где-то ходит человек, который ездит на Астон Мартине Джеймса Бонда,
3: да.
1: В белом платье Мерлин Монро и шляпе Индиана Джонса.
3: Да-да-да.
1: А вечерами одевается в костюм Супермена.
3: А на ногах у него туфли Дороти из «Волшебника страны Оз», которые стоили 660 тысяч долларов. Туфельки.
2: Знаете, на фоне всего этого, хочется сказать, как-то упала шляпа.
3: Кстати, по поводу туфелек из страны Оз. У них было несколько пар, по-моему, там 3 или 4. Ну, их да. После съемок выбросили, представляете? И просто человек, рабочий, который работал на киностудии, он забрал их себе. И спустя время решил выставить на аукцион.
2: И купил киностудию.
3: И вот, да, я думаю, что денег у него хватит.
1: Фамилия Вайнштейн у него.
3: Одну из пар обуви у него купил сам Леонардо Ди Каприо для своей коллекции. Вот мне просто стало...
2: Зачем Леонардо Ди Каприо коллекция женских...
1: А у него денег на двери с «Титаника» не хватило.
3: Да, да. И, кстати, вот про дверь. Это на самом деле не дверь, это была просто панель со стены.
1: Ну, панелька там, переборка.
3: Но все считают, что это дверь. Вот. Все обвиняют режиссера, что Роуз могла подвинуться.
1: Нет, он сказал, что там доказали же научными опытами, что нет. Не смогли бы вдвоем удержаться.
3: А еще в одном из интервью он признался, что, в принципе, они могли поместиться, но тогда как бы фильм потерял бы свою изюминку.
1: Давайте будем честны.
3: Ему нужно было декабрь.
2: Он выбирал либо брак, либо смерть.
1: Давайте будем честны. Если бы она осталась с ним, он выжил, то какая у нее была бы жизнь? Он нищий, безработный. Она из высшего общества.
2: Подожди, а бриллиант, который вот этот вот?
3: Да.
2: Глаз кого-то там.
1: Ты понимаешь,
3: если бы,
1: с этим бриллиантом он бы, если пришел к ростовщику, куда бы он еще пошел? С его-то бэкграундом нищеброда. Ну и что, его посадили, сказали, ты украл. Откуда у тебя такое? Все бы... Да, это все, это была неблагополучная семья, нарожали детей.
2: Нет в тебе духа романтики и авантюризма.
1: Во мне практицизм есть и знание жизни. Поэтому
3: шляпу, вот, купи себе шляпу. Согласен. Потому что я когда читал дальше, куча фактов того, куда заходят фанаты, которые скупают на аукционах, я не знаю, даже доходит до такого абсурда, там, колпачок от ручки, который там звезда в школе грызла, представляете? У меня вот большой вопрос к продавцу.
2: Там,
3: какие доказательства?
2: Там ДНК.
3: ДНК.
1: Отпечатки зубов.
3: Да. Нет, вот честно, для меня это стрём, я не знаю, правда. Вот это что-то за гранью.
2: Белая перчатка Миши Джексона.
3: Да,
2: вы,
3: кстати,
2: меня извините,
3: да,
2: она стоит как пароход.
3: Не знаю, я вот просто задумался. Вот я обожаю стихи Сергея Есенина, мой любимый поэт. Я был у него на родине 2 раза. Я сидел на его кровати, я там трогал его аттестат, я был в его школе.
1: Заходит Есенин такой, кто сидел на моей...
2: Ел из его миски!
3: Из миски, конечно, не ел, я сидел за его партой. Я видел своими глазами ту природу, которую он описывает в своих стихах. Я понял, почему. Почему она его так вдохновила? Там действительно очень красиво в Константиново. Вот, но
1: Константиново, моя отчина.
3: Да-да-да. Но если бы мне предложили даже бесплатно, вот сказали, вот его туфли, я не знаю, или его галстук, ну я бы отказался.
2: Лукавишь ты.
3: Нет, зачем? Вот я не понимаю, зачем.
2: Продать.
3: А тем более еще. То есть, если мы белое платье за 4-6 миллионов расцениваем как капиталовложение,
2: да.
3: Тогда, конечно, это другой вопрос.
2: Ну а что ты будешь коллекционировать? Создашь домик Сергея Есенина у нас в Беларуси здесь?
3: Да, свой музей открою. Там просто будут туфли одни стоять. И путеводитель под Рязань, Константиново.
1: Нет, можно предложить одной какой-нибудь обувной фабрике белорусской? Или двум?
2: Кстати, да.
1: Линеечку вот.
2: Вот труд напротив.
1: В стиле Есенина туфли. Мне кажется, было бы это гораздо выгоднее, чем продавать.
2: Ты заметил, что мы с тобой очередной раз начинаем раздавать идеи для бизнеса?
1: Да. Мы как торренты.
3: Раздаем бесплатно. А давайте без бизнеса. Вот есть у вас какой-то фильм или какой-то кумир, вот за который, если бы...
1: Машину времени хочу из «Назад в будущее», чтобы настоящая была, чтобы работала.
3: Я тебе расскажу. Знаешь, за сколько она была продана с аукциона? За 541 тысячу долларов.
2: Делориан продали?
3: Да, его продали, да. Да, 541 тысяча ушел
1: то
3: с молотка.
1: Астон Мартин за 6 лишним миллионов, а Делориан, который реально можно поиграть на бирже.
2: Извини меня, Делориан, ты поиграешь на бирже, а Астон Мартин там стреляет ракетами между... И масло выпускает.
1: Ой, тоже.
3: И Джеймс Бонд сам там катался.
2: Бонд.
1: Какой из них? Шон
2: Джеймс Бонда.
3: Шон? Да, наверное, да. Да.
2: Не, ну вообще вот эта тема с коллекционированием всего, ну она реально только для богатых. Вот эти, когда уже не знаешь, куда потратить свои миллионы.
1: Вот. Ну вот такие вещи, да, ну откуда?
2: Ну потому что, ну вот, есть 200 миллионов такой, ну... Что я могу себе на них позволить? Да все я могу позволить. И вот надо их куда-то
3: вот
2: деть.
3: Вот смотри, хорошо, у тебя есть вот там 5 миллионов долларов. Вот
2: откуда
3: что?
2: Ты знаешь?
3: Ну, мы не будем рассказывать никому. Вот есть какой-то кумир, вот которого ты бы хотел купить, я не знаю, белое платье или там костюм?
2: Знаешь, я
1: белое платье не
2: надо. Нет, вообще, наверное, было бы, я бы, наверное, себе купил костюм, как у Лесли Нильсона из фильма «Голый пистолет». Вот я бы, наверное, вот что-то такое себе бы...
1: Ты бы костюм Колобка подошел.
2: Да ладно тебе.
3: Ты бы купил, чтобы он висел дома, и ты бы показывал друзьям? Или ты бы прям щеголял сам?
2: Нет, разок бы там на какой-нибудь Хэллоуин или еще на что-нибудь бы такое одевал бы.
3: Ага, я понял.
1: Просто представил. Тебе не по размеру ни разу, поэтому...
2: Ну, я подогнал бы себе
1: подогнал.
2: Его.
1: Ты бы рука поднялась резать вот это.
3: Костя, а у тебя?
2: Стоп, это мой костюм, имею полное право.
3: Ну, слушай, за такие деньги он имеет право хоть его перешить, хоть перекрасить, конечно.
2: Понял,
1: я хотел бы имперский крейсер.
3: Имперский крейсер?
1: Из «Звездных
3: войн».
1: Ну, я бы тогда диктовал свою непреклонную волю всему остальному
2: на
1: миру.
2: На каждого имперский крейсера найдется вуки.
3: Ну, крейсер не продается, зато продается шлем штурмовика. Цены его колеблются от 250 до 500 тысяч долларов.
1: А вот это шлем, это...
2: Так это же вообще ни о чем. Мы же миллиарды.
3: Вообще, Костя, скоро зарплата,
1: во-первых,
3: поэтому...
1: это ширпотреб, раз. Во-вторых, да. Шлем, что они все время косые. Мне кажется, что шлемы такие
2: даже
1: были.
2: Даже такие бедные люди, как мы, считаем это... Фу.
3: Нет, фу. За 500 тысяч долларов шлем, нет.
2: Вот «Звездный меч» — это ладно, еще можно было бы.
1: Тут еще и в шлеме надышал.
3: «Звездный меч» не знаю, но меч Арагорна из «Властелина колец» был продан за 600 тысяч долларов, кстати.
2: Но это лимитированная коллекция, он такой один.
1: Да. Можно мне кольцо Всевла? О, перчаточку Таноса.
3: Вот, кстати, вот это
1: интересно. С камнями бесконечности.
2: Подожди, а меч Арагорна или агронома?
3: Агронома —
2: это важное уточнение.
1: Важное уточнение. Мы, ребят, мы за 10 минут, не знаю, какие-то фильмы там прошлись, но у нас 10 минут завершились.
2: Вот так все.
3: К сожалению. Вот только начали, как говорится.
1: Какая дорогая нынче культура пошла, в общем. Ну вот, снимайте кино, может, и у вас реквизит какой-нибудь в итоге что-нибудь заработает. А лучше всего фильм. Ну, а с нами был Андрей Шедловский, наш коллега. Андрей, спасибо, что пришел.
3: Спасибо, ребят, что позвали. Обязательно зайду. Всем пока-пока.
1: Пока. Встретимся еще.
3: Обязательно.
1: Обязательно. Ну и на 9 мая приходите на площадку возле Ледового дворца.
0: Слушай с удовольствием.
4: Голоса Беларуси.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Сегодня замечательный день, 4 мая, замечательная погода. По данным портала Погода.бай, сегодня в Гомеле области будет ясно. Ветер юго-западный и западный слабый. Без осадков, естественно. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Ну и так как 9 мая у нас очень скоро, обычно перед этим праздником мы рекомендуем кино.
2: А у нас еще связанные и год Великой женщины, между прочим, давайте не будем вспоминать.
1: А у нас еще и год белорусской женщины, поэтому да. Я вспомнил шикарный фильм. Он не очень как бы часто его показывали, в то время даже еще в советском. Да, да, да. Но, тем не менее, фильм прям вот на разрыв аорты, как говорят.
2: Алексей Салтыков снял этот фильм 67-го года, господа.
1: Да, называется фильм «Бабье царство». Очень такой драматичный фильм про то, что, понятно, после войны возвращались в села мужчины, но в некоторых селах мужчин практически и не было.
2: Да, вообще не было.
1: Поэтому все легло на женские плечи. Вот такие вот села называли «Бабьим царством». В главных ролях... Еще тогда, ну, не знаю, Римма Маркова, молодая назвать, не знаю, молодая, не молодая, но...
2: Она получила спецприз фестиваля в Сан-Себастьяне за эту роль, между прочим.
1: Да, это очень, он и драматичный, и тяжелый фильм. О чем фильм? Ну, в принципе, история простой колхозницы, она возглавила женщин села своего в годы и Великой Отечественной, и прошла там ужас фашистской оккупации, которая лишила ее сына, мужа и родного дома, то есть потеряла все. И там таких историй много. Фильм тяжелый, но надо смотреть, он 12+.
2: Не смотрите, что он типа старый, якобы советский. Господа, посмотреть прям рекомендуем.
1: Это прям один из тех фильмов, которые надо знать.
2: Игра актеров великолепна.
1: Все живое, все живые люди. Там смотришь, такое ощущение, как будто это документалка. Ну и в сюжете там прям есть такие моменты, аж вот я мужчина,
2: плакал.
1: Казалось бы. Ну, но сердце...
2: Слеза прошибат?
1: Вот, да.
2: Так, там, друзья, есть мини-сериал, и новый сериал, это современный, акцент, вот. 67-й год, это... господа.
1: Мимо современных проходим, прямо да. Не глядя туда. «Бабье царство» 1967 года. Очень порекомендуем.

0: У нас рекламируются все.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Ну, а мы продолжаем говорить о наших партнерах. 9 мая отмечаем вместе на площадке возле Ледового дворца вечерком, когда точно будет ближе, ясно, к самому непосредственно 9 мая. А пока наш партнер и медицинский центр Белсона. Консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845, сайт belsona.com.
8: Еще один наш партнер «Санит» – белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателя номер один, на секундочку. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – стандарт качественного сна.
7: Еще наш партнер – Городейский сахарный комбинат. Надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу Гомель Карповича, 28, место номер 18, и выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас.
8: А также с нами магазин цветов Black Rose. Подарите праздник и хорошее настроение легко с Black Rose. Свежие букеты, честная цена, индивидуальный подход. Гагарина, 36. Black Rose, подари настроение. Телефон доставки плюс 375-25-61-35-256.
7: Если вы думали, что это все, нет, еще один наш партнер Mi Buy. Официальная розничная сеть техники Xiaomi. В Mi Buy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Реческий проспект, 5. В первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy. Ну и встретимся мы, естественно, на 9 мая на площадке.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Андрей, прости, но я тебя... Тьфу, Андрей. Артем, почему, почему
4: я
3: Андрей?
4: Я смотрю, а где Андрей? А Андрея нету.
3: Вот так вот ходят. Это привет, Андрей. Это вот
4: привет.
3: Сегодня вот. Вот это мне сел на язык. Артем, я тебя добью, извини. Добью, тебя,
4: ты ж...
3: добью тебе едой.
4: Давай, давай, конечно. А,
3: знаешь ли ты, кто делает лучший шашлык? О, тишина.
4: Я аж задумался. Так, а это конкретный человек или организация, или что это?
3: Ты знаешь, это мнение астрологов, поэтому как ты думаешь, кто из знаков зодиака делает?
4: Так, сейчас, подожди.
3: Выкатили.
4: Пусть будет это какой-нибудь там, условно говоря, рак.
3: Условно говоря, хорошо. Нет, новость прикольная, смешная. Астрологи выкатили свой важный гороскоп на майские.
4: Конечно.
3: Так вот, главное знание, которое, говорят, спасет ваш шашлык на этих праздниках. Итак, топ-3 лучших шашлычников.
4: Давай.
3: По мнению астрологов. Так. Сразу говорим, это понятно, такое себе. Юрий Лоза
4: Итак.
3: Плюс. Овны – абсолютные чемпионы. Всегда берут инициативу и мясо в свои руки.
4: А овны – это что у нас?
3: Овен.
4: Это май?
3: Нет, это не май.
4: Но это август.
3: Открой
4: да.
3: интернет и посмотри.
4: Овны сейчас... даты.
3: Овен, так. На втором месте девы. На шашлыках, говорят, точно...
4: Девы.
3: Девы. На шашлыках точно пригодятся. Ну, тут согласен.
4: А, март-апрель овны.
3: Март-апрель
4: овны,
3: да. Стрельцы замыкают тройку. Говорят, что можно позвать на майские, но вот если нет овнов и дев.
4: Ага, 23 августа и 22 сентября это девы, а стрельцы, понятно, да, у нас...
3: Какие стрельцы? А, ну да, третьи.
4: И стрельцы.
3: Самые аутсайдеры – это рыбы, весы и львы. По мнению составителя рейтинга, с мясом у них вот...
4: А ты кто у нас?
3: Близнец.
4: Ну, получается...
3: Я где-то вот... Я вот
4: как
3: потребитель.
4: Я водолей, ты посередине, как и я.

0: Я, честно, готовить шашлык я не очень люблю.
1: Чего?
0: Ну, я не знаю. Тут, если, это, все, а я люблю, пришел, я могу там нанизать, пожарить. А вот именно вот маринады делать я могу, но не мое.
1: Вот, друзья.
0: Но у меня вкусное получается.
1: Чужие вкусные маринады.
0: Когда свои маринады, никто не жаловался.
1: Ну, ты их никому не рассказываешь.
0: Нет, никто не жаловался.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Вот так вот пролетели 3 часа.
2: Ну, с нами пролетает незаметно, потому что интересно, занимательно и вообще шикарно.
1: Еще один факт мне понравился.
2: Давай, добей нас.
1: Веселые люди живут дольше.
2: О, это про нас. Это про нас. Это, мы будем жить вечно.
1: Это прям психологи вот собрались.
2: Психологи?
1: Посмеялись. Психологи. И сказали, что у веселых людей есть секрет. Секрет в том, что они легче справляются со стрессом. Мозг автоматически переключает неприятные ситуации в шутку. Я так, в принципе, и живу. Иначе бы с ума сошел.
2: Нам нужны исследования, а не гипотезы.
1: Это исследование. Реже возникает тревожность и хронический стресс. Это ключевые факторы, которые ускоряют старение. Так что, как говорил Мюнхгаузен, улыбайтесь, господа, улыбайтесь.
2: Улыбайся.
1: А и Андрей Баранов только серьезный у нас.
3: Есть новости.
1: У него серьезные новости, поэтому...
3: Серьезные, да? Патетический дневник памяти представит на сцене Большого театра Беларуси.
1: Ну, здесь не убавить, не прибавить.
2: Ну что ж, друзья, с вами 3 часа был Константин Комко.
1: Артем Аникин. До новых встреч. Завтра услышимся. Всем хорошего, замечательного, жаркого, практически летнего дня.

0: Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. На сцене Большого театра Беларуси 7 мая покажут творческий проект «Патетический дневник памяти». Это театральное представление в синтетическом жанре с чертами оперы, оратори, симфонии, балета, пластической драмы, мистерии, мультимедийного светового шоу. Постановка создана в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на основе произведений белорусских композиторов и документальных свидетельств трагедии героизма белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сегодня на севере Беларуси отмечают 82-ю годовщину легендарного прорыва. В ночь с 4 на 5 мая 1944 года партизаны Полоцко-Лепельской зоны в Ушачском районе прорвали вражескую блокаду и спасли из кольца смерти более 15 тысяч мирных жителей. В честь памятной даты на мемориальном комплексе «Прорыв» торжественный митинг, возложение цветов к вечному огню, концерт образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси, интерактивные площадки и полевая кухня. Урок мужества провели в Озделинской базовой школе Гомельского района. Учащиеся выступили со стихами и песнями о войне, а ветераны Галина Менделева, Станислав Матлахов и Борис Козловский рассказали о подвигах героев и важности сохранения мира. В рамках мероприятия педагог Елена Губкина провела викторину по истории Великой Отечественной войны. В Гомеле прошел 12-й открытый фестиваль современного танца «Must Dance». На одном из ожидаемых хореографических событий сезона собрались сильнейшие коллективы. Девушки из Dance Soul заняли первое место в номинации «Стрит-шоу сеньоры. Начинающая мини-команда». В номинации «High Heels» начинающая команда с номером «Я женщина» завоевали третье место. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Некоторые гаджеты выставляются на различных выставках из года в год, регулярно получая награды, но так и не попадают на рынок. Motion Pillow – это как раз такая история. Компания получала награды в 2020, 2022 и в 2023 году. Девайс представляет собой подушку, в которую встроены, кто бы мог подумать, еще подушки, способные надуваться, меняя положение головы спящего. Рядом с подушкой помещается звукоприемник, который, замечая храп, отправляет сигнал на подушку. А она, в свою очередь, начинает менять положение, пытаясь добиться тишины. Представители компании утверждают, что их подушка совсем скоро должна начать продаваться на Amazon по цене в $390 за штуку. Интересно будет взглянуть на этот девайс, ведь его так сильно хвалили критики, а также пророчили ему мгновенный взлет на рынке.
0: Техно-джунгли.
1: А пока эта подушка еще не поступила в продажу, кто-то уже продает целую кровать для таких же целей. Разработала этот чудо-агрегат компания Ergo Sportive. Ее особенность в том, что она может изгибаться, чтобы предотвратить храп, попутно снимая нагрузку с позвоночника. В это устройство также встроен вибромассажер и USB-порты для зарядки смартфонов. Кровать предлагает работу в паре с умными часами Garmin, чтобы еще лучше все оценивать и изгибаться. Безусловно, весьма заманчивое предложение, особенно если учесть, что у компании еще есть и специальные матрасы, и подушки, пусть и без наворотов. Однако крайне высокая цена в 3000 евро весьма сильно снизила их популярность на рынке. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Своя реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле и области будет ясно и без осадков. Ветер юго-западный и западный слабый. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Стали известны финалисты третьего сезона чемпионата Беларуси по хоккею среди женских команд. Первое место по итогам регулярного чемпионата заняла «Цитадель», чьи хоккеисты представляют Гродненскую, Брестскую и Минскую области. Они получили 24 очка. Со второй позиции в финал прошла Минченко, всего на 1 балл обошедшая Березину, 16 против 15. Березина, в состав которой вошли девушки из Гомельской, Могилевской и Витебской областей, завоевала бронзовые медали. В столичном дворце спорта стартовал чемпионат Беларуси по фехтованию. Участие в соревнованиях принимают более 200 спортсменов, которые разыгрывают 12 комплектов наград по 4 в каждом из трех видов оружия. Первыми на дорожке вышли представители фехтования на шпагах. Победу среди мужчин одержал четвертьфиналист чемпионата мира Марк Симоненко, который в поединке за золото одолел Дениса Павловского. Третью позицию разделили Алексей Хурс и Лев Евсеенко. Вход на трибуны дворца спорта свободный. Открытые республиканские соревнования памяти летчицы гвардейского Таманского авиаполка Галины Докутович по спортивной гимнастике пройдут с 4 по 6 мая в Гомеле. На базе специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 4 за победу поспорят спортсмены, учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений. Всего около 100 человек из Бреста, Гродно, Крупок, Минска, Пинска, Гомеля, Бобруйска, а также Луганска и Брянска. Церемония открытия соревнований пройдет уже завтра. На этом у меня все с новостями спорта. Вас знакомил Андрей Баранов.
1: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: В Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +7 529 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В День Победы главной концертной площадкой Минска станет сцена у Дворца спорта. Здесь выступят известные белорусские артисты и российский певец Олег Газманов. Также гостей ждут ярмарка, фейерверки, исторический квест. Вход на все мероприятия свободный. В Беларуси определены квоты на развитие возобновляемой энергетики. На этот год решение принято на заседании Республиканской межведомственной комиссии. Общий объем квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии, подлежащих распределению, составит 38,7 мегаватт. Установленные объемы доведены до облсполкомов и Минского горосполкома для работы с инвесторами по реализации проектов. В Мозырском районе прошел первый трехдневный международный открытый белорусско-российский фестиваль-конкурс бардовской песни и поэзии. Форум, получивший символичное название «Сидельники собирают друзей», объединил около 200 гостей и почти сотню исполнителей. Примечательно, что гости приехали на Мозырщину из всех регионов Беларуси и 14 городов России. Конкурсная программа включала 8 номинаций, охватывающих разные возрастные категории. В номинации «Авторская песня. Автор-поэт» победу праздновал Андрей Бобровников из Воронежа. В Гомеле с сегодняшнего дня завершается отопительный сезон. В связи с установившимися положительными среднесуточными температурами наружного воздуха в областном центре прекращается подача тепла в жилищный фонд и на объекты социальной сферы. К их числу относятся учреждения образования, театры, библиотеки, медицинские учреждения, государственные архивы и другие организации. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
0: Празднуем День Победы вместе с «Гомель-ФМ». 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
6: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваш авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
7: Передаем утренний выпуск последних известий.
8: Гомель-ФМ – это радио.
9: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
8: Радио – это звук.
10: Доброе утро, дорогие друзья.
8: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
11: И стань частью нашей команды.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Комко. К такому простому и недорогому бытовому предмету, как пуговицы, в советские времена относились бережно. Каждая уважающая себя хозяйка обязательно отпарывала с вещей, предназначенных на выброс, все пуговицы и складывала их в специальную коробку для хранения. Расход всего этого богатства был небольшим, поэтому у многих и по сей день хранится внушительное количество самых разных пуговиц советского времени – стеклянных, перламутровых, роговых, деревянных, металлических, пластмассовых и костяных. Кстати, интересно то, что далеко не все эти сокровища отечественные. Производства. Советские производственные комбинаты нередко закупали импортную фурнитуру для своей продукции. И поэтому очень часто, например, на отечественных женских платьях встречались красивые пуговицы из чешского стекла.
0: Олдскулы свело.
2: Несмотря на то, что внешне импортные пуговицы вполне могли сойти за бижутерию, отечественная продукция нередко тоже имела довольно эффектный вид. Пожалуй, самыми интересными вариантами были перламутровые, стеклянные и металлические с зеркальными стеклянными вставками. Самыми красивыми были, конечно же, фасонные пуговицы, которые могли иметь довольно сложную форму, изящный рельеф и нередко имели ручную роспись с лицевой стороны и подкраску с тыльной. На некоторых стеклянных применялось золочение, для чего тонкой кисточкой по рисунку делалась обводка золотой краской, а затем в электромуфельных печах позолота закреплялась нагреванием. Для получения зеркального блеска стеклянные пуговицы полировались на фетровом круге. Думаю, у кого-нибудь из ваших родственников обязательно найдется шкатулка с этими сокровищами. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.

0: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
2: Слушай с удовольствием.
3: Лучшее не краины.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Чтобы запустить солнечный свет в дом и позволить ему приносить пользу в виде источника освещения и тепла, нужно просто открыть занавески. А как быть с теми частями комнаты, которые расположены далеко от окна? Это как раз тот случай, для которого был создан агрегат с оригинальным названием «Легкий бандит». Это устройство способно подхватывать солнечный свет, падающий внутрь из окна, и использовать его с другой стороны комнаты. На вид этот прибор похож на коробку, которую пользователь должен поместить на подоконник или повесить на окно. Из этой выгодной позиции агрегат по оптическому волокну отправляет свет к специально разработанному прибору. Согласно данным разработчика, устройство теряет приблизительно 1% подхваченного на входе в комнату света на каждые 30 сантиметров длины такого канала, по которому он идет. Поэтому для достаточного освещения рекомендуется расставлять специальные светильники не дальше 9 метров от самого устройства.
1: Техно-джунгли.
2: Пока что команда разработчиков сфокусировала свое средство освещения на аквариумах, но специалисты обещают, что в скором времени создадут приборы, совместимые со светильниками, после чего устройство появится в широкой продаже. Можно будет даже приобрести комплект по типу нашего старого доброго «Сам себе мастер» и собрать свой собственный светильник, естественно, при наличии определенного уровня навыков и технической подготовки. В качестве ложки дегтя стоит, пожалуй, напомнить, что эта система работает только при наличии солнечного света, так как ночью толку от него абсолютно никакого. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с чрезвычайным и полномочным послом Сербии в Беларуси Илиной Вукайлович. В ходе переговоров планируется обсудить развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. Глава государства отметил, что Сербия – очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна, и подчеркнул неизменное уважение к сербской стороне, а также заинтересованность в информации о ситуации в Сербии. Свыше 62 тысяч жителей европейских стран посетили Беларусь в безвизовом порядке с начала года. Из Латвии прибыли 422 тысячи иностранцев, из Литвы 685 тысяч, из Польши 144 тысячи человек. Безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран действует до 31 декабря. Включительно подробная информация размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело против водителя маршрутного автобуса. Он следовал по маршруту Минск-Мозырь. Водитель нарушил ПДД, превысил скорость, управлял автобусом с неисправностями тормозной системы и ходовой части, а также перевозил пассажиров без ремней безопасности, что привело в ДТП в Светлогорском районе. В результате столкновения автобуса сначала с трактором, а затем с другим автомобилем погибло 6 человек. Еще 8 пассажиров получили тяжкие, либо менее тяжкие телесные повреждения. На имущество обвиняемого и юридического лица наложен арест. Мера пресечения, подписка о невыезде оставлена без изменений. Члены молодежного движения «Искра» приняли участие в масштабном патриотическом мероприятии в городском поселке Уваровичи. Программа объединила сразу несколько значимых инициатив. Высадку саженцев яблонь в рамках областного проекта «Сад Великой Победы», митинг возложения цветов в память о героях Великой Отечественной войны, а также выездное заседание областного общественно-политического центра с презентацией молодежных проектов партии. Особенно трогательным моментом стало чествование узницы фашистских лагерей Марии Пинчук и вручении памятных подарков. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Празднуем День Победы вместе с «Гомель-ФМ». 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Сяоми».
7: Новости искусственного интеллекта.
8: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
9: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
8: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
9: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
10: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Итак, наконец-то понедельник, или наконец-то это как-то не подходит сюда? Как ты думаешь, Аня?
2: Наконец-то?
1: Наконец-то или... О, понедельник, как?
2: Давай второе все-таки, ну, так,
1: ладно,
2: по чесноку.
1: Второе. Да, если честно, то да. Анна Мишина с вами.
2: И Олеся Василькова.
1: Тебе хватило 3 выходных?
2: Мне нет.
1: Их, мне кажется, сколько ни дай, их все равно не хватит, да? Но если отдыхать много, то уже на работу захочется. Я так вот по себе всегда так ощущаю.
2: Согласна. Да-да-да. В понедельник главное правильно выбрать кофе. Правда?
1: Это как? У меня
2: вот
1: один
2: так,
1: и тот же
2: крепкий.
1: Каждый день.
2: А, покрепче.
1: Покрепче. Ну, ладно, тогда кофе можете попить покрепче, ну или вообще кто как любит. Ну, а о музыке тоже расскажу сейчас. Впереди Эд Ширан, Азизам. Еще послушаем Нюшу в этом часе «Сверху вниз». Также впереди Леви Томпсон и Бэк.

эфире с позитивным треком «Нравится жить» в конце часа. Не забывайте также присылать нам приветы и поздравления. Обязательно их прочитаем по номеру Viber 29 34 11 34 8. Это неизвестность.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
4: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
5: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гороскоп за минуту.
1: А у нас сейчас гороскоп за минуту. Рассказываем все быстренько. Овны, день потребует решительности. Не откладывайте важные дела.
2: Телец, ваша стабильность сегодня особенно ценна для близких.
1: Близнецы, легкость поможет справиться с рутиной. Не усложняйте простое.
2: Рак, пора позаботиться о себе. Маленькие радости вернут силы.
1: Львы, ваше обаяние откроют все двери.
2: Дева, день сегодня подходит для анализа ошибок.
1: Весы, баланс восстановится, если не торопиться с выводами.
2: Скорпион, ваша настойчивость принесет результат. Не сдавайтесь.
1: Стрельцы, день наполнен теплом. Поделитесь с теми, кто рядом.
2: Козерог, не распыляйтесь, подумайте о главном.
1: Водолеи, ваши предложения выделятся, и их точно заметят.
2: Рыбки, день благоприятен для новых начинаний. Действуйте смелее.
1: А это был гороскоп на сегодня, 4 мая.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу. Отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
7: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
8: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
9: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: По данным портала «Погода Бай», 4 мая в Гомеле и области будет ясно, без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.
0: Музыка твоей страны.

0: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».
1: Но немножечко подробнее про наших партнеров я вам расскажу. Партнер наш фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина 57, Царикова 20/3 и Головацкого 136. И еще один наш партнер – это кафе «Драник». Место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» — это просто по-домашнему и вкусно. Город Гомель, улица Пушкина, 14.

0: Ну что, теплая погода пришла так стремительно, что у входа стоят зимние сапоги и босоножки, правда?
1: Ну да, да, да.
0: Началась борьба тех, кому дует, и с теми, кому жарко, да?
1: Тебе как? Ты к какому разряду?
0: Уже есть, можно окошко прикрыть немножко.
1: Прикрыть, да.
0: Проветрили.
1: Нет уж, оставляем.
0: Кстати, попалась в сети фотография, наверное, это больше мем, чем фотография. Мама и сын на пробежке в теплую погоду, вот только такой. Там есть некоторый элемент на фото, который заставляет представить картину немножечко иначе, с более глубоким смыслом. Сын впереди, а мама с ремнем в руках сзади. Но бегут, видимо, наслаждаясь погодой.
1: Видимо,
0: так что да, неважно причина, да, беги в моменте, наслаждайся.
1: Да, это точно.

0: мы знаем, искусственный интеллект уже заполонил все. И вот, и вычитала, что молодые люди чаще предпочитают получать ответы о психическом здоровье от искусственного интеллекта, а не от врачей. Как
1: вот
0: тебе
1: интересно,
0: такое?
1: Почему же, да?
0: Потому что проще.
2: Либо он плохое не говорит.
0: Не знаю, кстати, не знаю. Исследователи вот говорят, что им нравятся ответы чата GPT за простоту и практическую применимость. Вот почему.
1: Хотя хочется какого-то субъективного, да, мнения?
0: Ну, да. Ну вот, и ученые считают, что идеальным решением все-таки будет создание каких-то гибридных сервисов, где ИИ и медики работают вместе. Вот тогда будут более достоверные там ответы.
1: Это идеально просто вариант.
0: Идеально, да. И по мнению специалистов, ИИ может стать инструментом поддержки, который ускоряет взаимодействие специалистов с молодежью и при наличии профессионального контроля. Вот
1: еще
0: так-то.
1: И психологи есть, отлично.
0: Да, вот такой вариант нам нравится больше.
1: Да.
3: Музыка твоя.

0: что, первый час подошел к концу. К нам пришел Андрей Баранов. Что интересное расскажешь, Андрей?
1: Итоги кадрового дня в Гомельском облсполкоме, а также как идут работы по строительству храма в Гомеле.
2: Хорошо, интересно. Об этом и не только. Да, Андрей расскажет очень скоро. А с вами Анна Мишина
0: и Олеся Василькова.
2: Продолжим очень скоро.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции по 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Сербии Илиной Вукайлович. Глава государства отметил, что отношения между странами складываются хорошо, несмотря на определенные нюансы.
4: Есть, Ирина, такая практика у меня встречаться с послами близких и дружественных нам стран. Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. Мы всегда с величайшим уважением относились и будем относиться к вашей родине, к вашей стране. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии, как складывается обстановка, ситуация. Ну, у кого, как не у вас, можно получить такую информацию, открытую, дружественную информацию, ничего не скрывая. Сказать, что мы не владеем ситуацией по обстановке в Сербии, было бы неправильно. Мы наблюдаем, владеем, насколько это возможно, на расстоянии обстановкой. Посольство информирует нас. Но, тем не менее, вы знаете больше и можете акцентировать наше внимание на каких-то проблемах, которые, может быть, из Минска не видны. Ситуация непростая. Мы знаем, что в Сербии она всегда была непростой. Сербия всегда была таким раздражителем для западных государств. Об этом ваш президент часто говорит. Мы понимаем, что вам непросто. Вы не имеете границы ни с нами, ни с Российской Федерацией, с своими дружескими государствами, которые в любую минуту готовы прийти вам на помощь и оказать вам такую финансовую, материальную, экономическую поддержку. Поэтому я давным-давно еще сказал о том, что мы с уважением будем принимать вашу политику в отношении западных государств, в отношении Беларуси, России и так далее, что и делаем в последние годы. Были определенные непонимания, вы об этом хорошо знаете, но мы рассчитываем, что всякие непонимания и всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время. Вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складывались и складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Хотел бы от вас услышать характеристику того, что происходит в Сербии и на что нам, Беларуси, следует сосредоточиться.
3: К новостям нашего региона. Кадровый день прошел в Гомельском облсполкоме. Кандидатов на должности в различных отраслях согласовал губернатор Иван Крупко. Так, директором филиала Мозырское ПМК-27 предприятия «Калинковичеводстрой» станет Михаил Харланчук. На должность директора предприятия «Труд» согласован Сергей Матяш. Заместителем председателя комитета экономики облсполкома будет Дмитрий Литвинов. На строительной площадке храма иконы Божией Матери Юровическая Милосердная в Гомеле продолжаются работы. Так уложен первый ряд фундаментных блоков. Строители уже приступили к укладке второго ряда. Таким образом, постепенно формируется основание будущего храма. Работы ведутся поэтапно и требуют постоянного участия в подготовке площадки, доставке материалов и выполнении строительных задач. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет». Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли.

0: Мы продадим ваше авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 74-22.
1: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».
2: Передаем утренний выпуск последних известий.
3: Гомель-ФМ – это радио.
4: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
3: Радио – это звук.
5: Добрым утром, дорогие друзья.
3: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
6: И стань частью нашей команды.

0: отдельный и кровать. Завтра едем покупать.
1: Торговый центр «Мебельный квартал», Гомель, Барыкина 155.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
4: 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Категория программы 16+.
7: Встречай день с нами, Гомель FM.
8: Продолжаем встречать день вместе с нами. Анна Мишна со мной
9: и
8: сегодня.
9: И Олеся Василькова.
8: А сегодня у нас, знаешь, какие праздники есть?
9: Какие?
8: День красивых признаний в любви.
9: Вау.
8: Да. Интересно. А еще день собачьего счастья. Это наша тема.
9: Это наша тема, да. Кстати, как ты считаешь, что значит вот именно счастье для собачек?
8: Не знаю. Я считаю, что мой собакен Джейсон вполне себе счастлив. Спит на всех диванах. Его кормят, все ему покупают, гладят и выводят на улицу. Все, в чем еще счастье.
9: То есть резюмировать, да, только через любовь, правда?
8: Получается, да. Твоя тоже счастлива поэтому. Вообще не парится ни о чем.
9: Я в том числе.
8: Да, это точно. Поэтому поздравляем своих собак. Собачек. С днем собачьего счастья, если они у вас есть, в смысле собаки, я имею в виду, а
9: да.
8: Счастья желаем всем. Ну, а пока о музыке поговорим. Среди Оли Мёрс, Dancing on Cars. Все пройдет, и мы вернемся. Это не лето. Еще в этом часе Койли Рэй, Players. Амур навел на тебя прицел, Ася. А в конце часа послушаем Tokyo Hotel, Have to Love.
9: Также не забывайте, ребят, присылать нам ваши приветы и поздравления. Обязательно их зачитаем по номеру в Вайбере 29 34 11 34 8.
8: Всем хорошего дня!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

Итак, партнеры выездного мероприятия, посвященного 81-летию Великой Победы. Первый наш партнер – цветы от jasminka.by. Доставка цветов по Гомелю и области jasminka.by. Сухие цветы, эксклюзивное предложение, индивидуальный подход. jasminka.by работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ZIP и Быховская 112 Green. Еще один партнер – доставка пиццы и суши раз-два. Раз – вкусно. Два. Быстро. Раз-два – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.by и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске.

0: Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Олесь, боишься ос, пчел?
3: Ну, если они меня не трогают, то нет.
2: Кусали в детстве?
3: Не помню вот, кстати, такого.
2: Вот
3: может быть,
2: кусали, человек,
3: но я не помню.
2: Счастливейший
3: это,
2: человек.
3: Согласна.
2: У меня просто вот триггер. История. Но. Так, пчеловод намеренно натравила пчел на помощников шерифа.
3: Ужас.
2: Да, это все происходило в Спрингфилде, это в США. Угу. Прибыли в дом некого человека для того, чтобы вручить уведомление о выселении. Но представители власти не ожидали, что на их пути встанет соседка выселяемого Ребекка вместе с целым роем пчел. Ты представляешь?
3: О-о-о.
2: Рой пчел,
3: и
2: да.
3: И что потом?
2: Ну, видимо, сосед хороший, вот и защищала его, да, соседка. А, покусали они, в общем-то,
3: шерифа.
2: Полицейских. Угу. Да, там их было несколько человек.
3: А, несколько.
2: Да, покусали. Но те не сдались, взяли себе в руки и все-таки, да, арестовали и соседку,
3: ну,
2: и того, кого нужно выселить.
3: Да.
2: Да, так вот дали ей 6 месяцев тюрьмы. Вот. Да-да-да, она говорит, бедных пчелок-то задавили, да, хотя выпустила просто их погулять на свежем воздухе.
3: А, так она не натравливала, она просто их...
2: Это ее аргумент.
3: А,
2: да,
3: это аргумент.
2: Да, защитить, да, своих пчел.
3: В общем, поэтому... не надо никого, ни на кого натравливать. Вот какой вывод.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле и области будет ясно. Без осадков, ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi-Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».
1: И продолжаем подробнее рассказывать о наших партнерах. Это сеть автосалонов «Белавтомаркет». В 6 городах Беларуси – Гомеле, Мозыре, Бобруйске, Витебске, Могилеве и Орше. Около 900 авто в наличии. Выгодный обмен, трейд-ин, кредит, лизинг, беспроцентная рассрочка. Салон в Гомеле находится на улице Лазурной, 22. И еще один партнер – это ресторан «Пряности и радости». Самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте. Сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Город Гомель, улица Комсомольская, 6. Номер телефона, код 29 80 70 330.

0: Вот мы всегда говорим, чтобы нам присылали сообщения. Вот присылают. Виктор Михайлович пишет. Добрый день, Гомель ФМ, а также многочисленные слушатели. Госпожа Олеся Василькова. Да-да-да, я к вашим услугам. И принцесса Анна Мишина. Как тебе такое?
1: Как приятно.
0: Прошу вас поздравить царицу Ольгу Николаевну Грибову с днем рождения и пожелать ей всего наилучшего. Вот такое пожелание.
1: Ну, от нас мы пожелаем, пусть исполняются самые смелые мечты. Всегда рядом будут люди верные и любящие.
0: Здорово. С днем рождения поздравляем Ольгу Николаевну.

0: Ань, ты умеешь собирать кубик Рубика?
1: Пирамиду из семи цветов.
0: Не умеешь? Вообще нет. Даже ни одну сторону?
1: Я пыталась, но это очень долго. Нет.
0: А я умею одну сторону. Я
1: да
0: этим очень горжусь, да.
1: Вау.
0: Это смешно, но я этим горжусь. Я с детства собираю, я люблю. Но
1: молодец.
0: Я это так, ерунда. А вот немецкий блогер Том Копке установил мировой рекорд. Он собрал кубик Рубика за 23 секунды. И не просто так собрал, а во время прыжка с парашютом над Южноафриканским заливом. То есть летит себе человек и складывает.
1: И собирает, да?
0: Как тебя? 23 года ему. И он говорит, что впервые взял кубик Рубика в 18 лет. То есть недавно относительно. И много тренировался. И мечтал научиться прыгать с парашютом. И во время этого что-то такое безумное совершить. И вот совершил.
1: Я так думаю, себе. Здесь не только нужно, да, умение, сноровка, а именно какая-то логика, правильно?
0: Ну,
1: вот каждое
0: да.
1: действие точно, да? Каждый элемент, это что-то
0: сначала надо
1: безумие,
0: отточить
1: да?
0: прыжки, а потом отдельно отточить то...
1: Не считая да. прыжков, даже хотя бы кубик
0: да.
1: Рубика, а потом уже...
0: Ну, зато вот мировой рекорд, теперь о нем все знают.
1: Здорово.
0: И мы в том числе.
1: И
0: да.
1: мы знаем.
0: Да.

0: второй час подошел к концу, и вновь у нас Андрей Баранов. Что интересного расскажешь?
1: Совет Республики рассказал, какое мероприятие пройдет уже совсем скоро в Гомеле. А это очень важно.
2: Интересно.
3: Отлично. Ну, а пока для вас Tokyo Hotel Have to Love. И с вами Анна Мишина.
0: И Олеся Василькова.
3: Услышимся в следующем часе.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В Совете Республики под руководством Натальи Каченовой состоялось рабочее совещание членов президиума и руководителей структурных подразделений секретариата. Были рассмотрены вопросы участия членов Совета Республики в крупных мероприятиях, в том числе международного уровня, а также участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дню Победы 9 мая. Так, с 6 по 7 мая в Гомеле пройдет второй молодежный военно-патриотический форум. Участие примут более 200 молодых людей со всей страны. На 36-ю международную специализированную выставку «Белагро-2026» поступило 517 заявок от участников из 10 стран. В выставке примут участие 18 субъектов России. Собственные коллективные экспозиции организуют 5 российских регионов. Коллективные экспозиции также подготовят Минсельхозпрод, Минпром и Национальная академия наук Беларуси. В Гомеле ночью ликвидировали пожар нескольких строений. На проспекте Октября загорелись 2 жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание. На месте работало 7 единиц техники. Пострадавших нет. Огонь уничтожил кровлю одного жилого дома, хозпостройку и теплицу, а также повредил кровлю соседнего двухквартирного дома. Причина пожара устанавливается. В Беларуси стартует выплата материальной помощи ко Дню Победы. Единовременная материальная помощь будет выплачена по 8 мая. 5000 рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, которые принимали участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года. Граждане других категорий, которые внесли весомый вклад в Великую Победу, получат по 2500 рублей. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.
8: Празднуем День Победы вместе с «Гомель-ФМ». 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами!
2: А наш эфир продолжается. С вами Анна Мишина.
3: И Олеся Василькова.
2: Весна, время шашлыков, да, и был проведен кое-какой опрос. Но сначала для тебя спрошу, что ты считаешь настоящим шашлыком? Это какой вот настоящий шашлык? Ну или из чего, ладно?
3: Ближе. Мясо, свинина,
2: да,
3: курица.
2: Вот. Все правильно. Вот свинина считает настоящим шашлыком 47% она, да? Людей. Да, потом уже курица идет, баранина, ну и так далее. У кого там уже и рыба, и морепродукты, и чего там только нету.
3: И грибочки.
2: О, кстати, да, грибочки.
3: Это очень вкусное дополнение.
2: Все, я захотела есть.
3: Сама
2: хочу
3: начала.
2: Шашлыком, да. Поэтому, если у кого-то есть такая возможность, то едим прямо сейчас шашлык. А у кого нету, слушай музыку.

Так, впереди Наталья Власова, лучшая женщина. Я хочу запомнить тебя такой, и как ты красиво смеешься. Держи меня. Классный дуэт Ани Пересильд и Ваня Дмитриенко. Силуэт.

Если все не по плану, Зиверт, wake up! Не обижай меня, обожай, Мэри Гу. Ребят, не забывайте, что вы можете нам прислать ваши приветы и поздравления на Viber по номеру 29 34 11 34 8.

Партнеры выездного мероприятия, посвященного 81-летию Великой Победы. Первый наш партнер – торговый центр «Мебельный квартал». «Мебельный квартал» – торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь – 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Гомель, улица Барыкина, 155. И еще один партнер – ресторан «Белорусская хата». Ресторан «Белорусская хата» приглашает попробовать майский сет. Это кульминация вкуса, отражение белорусской кухни, где уважение к традициям сочетается с современным.

правильным подходом к приготовлению. Белорусская хата сделает ваш весенний праздник особенным, наполнив вкусом и уютом. Телефон 44 74 14 777.

0: Такая интересная история мне попалась. Так. Бариста налил кофе в стакан, не вынув оттуда бумажную инструкцию.
1: О, это все там размокло явно.
0: Сейчас, да, подробности. Но. Девушка пришла в кофейню не только за кофе, но и купила новый стакан. То есть она его купила только что. Да. Так. В который сразу же налили напиток. Но лишь когда
1: то есть она
0: кофе
1: со своим
0: был,
1: стаканом пришла или что?
0: Она там же купила, видно, был выставочный такой небольшой, да.
1: Так.
0: Но лишь тогда, когда кофе был выпит, девушка с неудовольствием поняла, что получила бонус в виде прилипшей бумажки внутри. Ну тут здесь, знаешь, винить некого-то, да? Только, наверное, свою невнимательность, но... может быть.
1: Так подожди, она ей же кофе туда. Так купила? А ей кофе налили,
0: так,
1: они не смотрели?
0: Пожалуйста. Наверное, нет. Что касается...
1: Так надо смотреть, наверное, куда наливать.
0: В общем, ты бы ругалась бы,
1: да? Я бы сказала, надо смотреть. Ну, я не знаю, может быть и нет, конечно. Но сейчас-то можно поругаться, когда это меня не касается.
0: Ну, здесь, да, вывод. Давайте будем добрее к себе и к людям.
1: И внимательнее, да.

0: Твоя реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: мгновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: По данным портала «Погода.бай», 4 мая в Гомеле и области будет ясно. Без осадков, ветер юго-западный, западный, слабый. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27.

0: Se é ela que não espera.
1: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».
2: И подробнее о наших партнерах. Медицинский центр «Белсона», консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия и своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by. И еще один партнер – это компания «Санит». Белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей – номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – это стандарт качественного сна.
3: Я хочу с тобой танцевать. И чтобы ты сказал,

0: Слушай, Олесь. К примеру, вот ты идешь в магазин, да, лежит качан капусты.
1: Так.
0: И там будет какой-нибудь листик, вот слегка там, пусть будет не свежий, где-то грязноватый, ты его оторвешь, либо купишь полностью качан капусты.
1: Ну, я другую вообще капусту выберу, зачем мне эти гнилые листы?
0: А если не будет другой?
1: Пойду в другой магазин, наверное.
0: Один листочек, не вся капуста, вот не качан, а листочек.
1: Ну, не знаю, ну как будто бы нельзя отрывать, наверное, может
0: быть,
1: возьму.
0: Как будто бы, да. Покупатели отрывают стебли у брокколи, чтобы не платить лишние деньги.
1: Ну,
0: вот
1: молодцы.
0: Такая информация написана. А после взвесить ее на кассе, естественно, самообслуживание, как нетрудно догадаться, заплатить за это меньшие деньги. Но это далеко не вариант, правильно?
1: Ну, не знаю, я бы, может быть, поспорила. А зачем, а чего вы гнилое продаете тогда?
0: Ну, если совсем гнилое, то да.
1: Ну,
0: я
1: оторвала
0: согласна,
1: и пошла, почему я должна платить
0: чуть-чуть
1: за...
0: чуть-чуть какой-то там кусочек. Вообще, это очень полезно, кстати. Листья полезные, пишут диетологи.
1: Гнилые?
0: Сомневаюсь. Ну, гнилые, может быть, да, но если там совсем чуть-чуть...
1: Ну, так все правильно, получается, делают.
0: Я так понимаю, что люди где-то не совсем честно полностью срывают вот листочки.
1: Ну, так это уже другой вопрос, если не совсем честно. А гнилой товар честно разве показывать?
0: Нечестно. Ну, так вот и все. Вопросы к поставщикам и так далее. Вообще, деловую площадку нужна.
1: Да, точно.
0: Да.

Итак, партнеры выездного мероприятия, посвященного 81-летию Великой Победы. Партнер – Городейский сахарный комбинат. Городейский сахарный комбинат – надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу город Гомель, улица Карповича, 28, место 18. И выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги, соки. У нас все лучшее и сладкое для вас. Еще один партнер – магазин цветов Black Roses. Подарить праздник и хорошее настроение легко с Black Roses. Свежие букеты, честная цена, индивидуальный подход. Гагарина, 36. Black Roses – подари настроение. Телефон доставки – +37.

0: У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: И еще один партнер нашего выездного мероприятия, посвященного 81-летию Великой Победы, это Mi Buy, официальная розничная сеть техники Xiaomi. В Mi Buy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.

0: ребят, третий час подошел к концу. К нам пришла Елена Рисун. Что интересно, нам расскажете?
1: Всем доброго дня. В этом выпуске я расскажу о том, что в Беларуси лицензирование пассажирских и международных автоперевозок грузов заменят реестровой системой. А также гомельчане создали уникальную интеллектуальную систему для работы с медиа.
2: Интересненько, да. Ну и в завершении часа для вас Мэри Гу с треком «Не обижай меня, обожай». Ну а с вами все три часа была Анна Мишина
0: и Олеся Василькова.
2: Услышимся завтра. Всем хорошей недели. Пока-пока.
0: Пока.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. В сутки акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону 7529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси лицензирование пассажирских и международных автоперевозок грузов заменят реестровой системой. В числе новаций субъект хозяйствования не сможет включить сведения в реестр в случае, если он находится в процессе ликвидации или прекращения деятельности. Вместе с тем сделаны и определенные послабления. Сокращен перечень нарушений, за которые сведения об организации могут быть исключены. В Гомельском областном штабе движения «Искра» создали уникальную интеллектуальную систему для работы с медиа. Она анализирует интернет-ссылки и контент любого вида, мгновенно определяя, относятся ли те к деструктивным ресурсам либо материалам. В том числе программа включает алгоритмы сверки с республиканским списком экстремистских материалов Мининформа, проводит семантический анализ текстов, сверяя с контентом государственных СМИ в режиме реального времени. В год белорусской женщины Гомель чествует тех, чей ежедневный труд, талант и неравнодушие делают нашу жизнь лучше. На улицах областного центра появились баннеры с портретами выдающихся гомельчанок. Каждая из них внесла значительный вклад в развитие города и оставила свой след в истории. И еще одна информация в завершении выпуска. В Омане природный феномен привлек внимание местных жителей и туристов. Пляж стал красным из-за тысяч выброшенных креветок. В Минсельхозе страны пояснили, что, скорее всего, это вызвано естественными причинами – перепадами температуры воды и сменой океанических течений. Никакого техногенного или токсического воздействия не зафиксировано. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
6: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
7: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».
8: Передаем утренний выпуск последних известий.
9: Гомель-ФМ – это радио.
10: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
9: Радио – это звук.
11: Добрым утром, дорогие друзья.
9: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
12: И стань частью нашей команды.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС. У микрофона Анатолий Дичковский. За прошедшие выходные в области произошло 18 пожаров, на которых травмированы 5 человек. На пожаре жилого дома в Гомеле по улице Камышовой прибывшие спасатели обнаружили и вывели на улицу собственницу дома. Пенсионерка госпитализирована. А на пожаре квартиры в Гомеле по проспекту Октября был госпитализирован хозяин квартиры. Кроме того, в микрорайоне восточном города Гомеля мужчина, находясь в гараже, пролил на себя растворитель, а спустя некоторое время подкинул дров в топящуюся печь с ожогами, госпитализирован. Также в Лоеве при проведении сварочных работ в гараже произошло сгорание пластиковой защиты колесной арки, которую мужчина потушил самостоятельно и обратился за медицинской помощью в больницу. А в Житковичском районе, находясь на частном подворье при разжигании костра с использованием легковоспламеняющейся жидкости, житель получил ожоги и обратился в больницу. Также на пожаре жилого дома в деревне Затон Светлогорского района собственник домовладения, услышав звук сработавшего автономного пожарного извещателя, проснулся, выбежал на улицу и вызвал спасателей. Мужчина не пострадал. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки, не оставляйте огонь без присмотра. В случае пожара звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.
2: Улучшение краины.

0: Куда?
1: Зачем?
2: Который час?
3: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
5: Еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Пятого мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
1: Техно-джунгли.
2: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий

0: 1992 годе и уж не изменили свои коричневые сукенки и синие костюмы на повседневное одение. Как бы там ни было, традиция заховывается, не глядя на то, что у многих краинах стандарты одения для школьников застаются на выбор самих школ. Але с пункту глядя одних, наявность школьной формы обмежевывает свободу самовыявления, а для инших это дисциплина и снижение конкуренции помеж учнями. Але ж самое важное – это прислуховываться до меркования и отчувания школьника, бо внешний выгляд несумненно умацовывается упевненность у себе. Тому форма повинна быть у первую чергу комфортной и подобаться в учню. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
1: Мода на мове.

Знаю, все получится, ты ключик от моего сердца, моего сердца. Yeah.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в учреждениях общего среднего образования Беларуси 7 мая. Об этом сообщили в Министерстве образования. В год белорусской женщины особый акцент будет сделан на вкладе белорусских женщин в Великую Победу. Велопробег, приуроченный ко дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна, пройдет с 5 по 10 мая во всех районах Гомельщины. Об этом журналистам на брифинге рассказал заместитель начальника управления спорта облсполкома Игорь Полуян. В мероприятии примут участие подготовленные спортсмены, тренеры специализированных учебно-спортивных учреждений и любители велодвижения. По пути следования они посетят исторические места области и возложат цветы. В Гомеле сегодня завершился отопительный сезон. В связи с установившимися положительными среднесуточными температурами наружного воздуха в областном центре прекращена подача тепла в жилищный фонд и на объекты социальной сферы. К их числу относятся учреждения образования, театры, библиотеки, медицинские учреждения, государственные архивы и другие организации. Республиканский фестиваль в Итоке в этом году принимает Светлогорск. С 4 по 6 июня гостей ждут захватывающие спортивные конкурсы, олимпийские мастер-классы и художественный интерактив. Также организаторы подготовили новые туристические маршруты, презентации белорусских брендов и многое другое. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
7: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
8: Празднуем День Победы вместе с «Гомель-ФМ». 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
2: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Музыка твоей страны.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Моя реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 35 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
4: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.бай.
5: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
6: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Пятого мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: У нас рекламируются все.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: все скажет музыка.
1: Музыка твоей страны.
2: Он давно не слушал пение птиц. У него причина вечно занят. И она движением ресниц никого не манит.

привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

0: Реклама на радио. Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Гулливере» представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси стартовала выплата материальной помощи ко Дню Победы. Единовременная материальная помощь будет выплачена по 8 мая. 5000 рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также тем, кто принимал участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года. Граждане других категорий, которые внесли весомый вклад в Великую Победу, получат по 2500 рублей. В Военной Академии Беларуси сегодня прошел торжественный митинг, посвященный Дню образования учреждения. В торжественном мероприятии приняли участие курсанты, офицеры, преподаватели и ветераны учебного заведения. На митинге отмечены лучшие военнослужащие, которые внесли значимый вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие системы военного образования. Во всех районах Гомельской области введено ограничение на посещение лесов. В таком случае пешие прогулки разрешены, но разведение костров и въезд автомобилей под запретом. Спасатели и природоохранные ведомства напоминают об ответственности за пал сухой травы и растительности на землях общего пользования. В Мозырском районе прошел первый международный открытый белорусско-российский фестиваль-конкурс бардовской песни и поэзии. Форум объединил около 200 гостей и почти сотню исполнителей. Гости приехали на Мозырщину из всех регионов Беларуси и 14 городов России. Конкурсная программа включала 8 номинаций, охватывающих различные возрастные категории. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Празднуем День Победы вместе с «Гомель-ФМ». 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Сяоми».
7: Вечер на «Гомеле» представляет компания «Автосеть».
8: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
4: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: человек.
1: Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: Своя реклама.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 80-232-34-19-20.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Лучше не говорить.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Пятого мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: У нас рекламируются все.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.com.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Полковник внутренней службы Дмитрий Голубев назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. На основании еще одного указа генерал-майор внутренней службы Игорь Болотов освобожден от соответствующей должности и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. В Совете Республики под руководством Натальи Качановой состоялась торжественная церемония вручения наград руководителям и работникам республиканских СМИ по случаю профессиональных праздников – Дня печати и Дня работников радио, телевидения и связи. В числе участников торжественного мероприятия – министр информации Дмитрий Жук, руководители и сотрудники ведущих республиканских СМИ, а также руководители региональных средств массовой информации. В Гомеле прошел брифинг, посвященный службе в таможенных органах. Начальник гомельской таможни Андрей Месяченко рассказал о новшествах и ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что сегодня гомельская таможня отмечает 33 года с момента своего создания. Все эти годы главная задача неизменна – защита экономических интересов страны. Сегодня больше половины всех сотрудников гомельской таможни – это молодежь. Самые дорогие квартиры в областях Беларуси продали в Гомеле и Бресте. По общей цене самая дорогая квартира была продана в Гомеле на улице Докутович. Там приобрели жилье площадью чуть более 100 квадратных метров в доме 2025 года постройки за $147 500. А вот самая дорогая по цене квадратного метра. Сделка состоялась в Бресте на улице Ленина. Речь о квартире площадью около 35 квадратов в доме 60-го года постройки со стоимостью квадратного метра $2470. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
6: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
7: «Вечер на Гомеле» представляет компания «Автосеть».
8: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
9: Празднуем День Победы вместе с «Гомель-ФМ». 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: Голоса Беларуси

0: Вася. Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
4: Добрым, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Твоя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Голоса.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Пятого мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

празднуем День Победы вместе с Гомель ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Me Buy», официальная розничная.

удовольствием.

У нас рекламируются все. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Музыка твоей страны.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Старший советник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Беспалый назначен постоянным и полномочным представителем Республики Беларусь при организации договора о коллективной безопасности. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. На основании еще одного указа Александр Гриневич освобожден от соответствующей должности. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о производстве и обороте алкогольной непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта. Документ принят в целях совершенствования действующей системы ввоза алкогольной продукции. Указом в том числе утверждены состав и положение о координационной группе по производству и обороту соответствующей продукции. Из 1200 гектаров низкобонитетных садов на Гомельщине осталось раскорчевать около 800. Вопрос рассмотрели на еженедельном аппаратном совещании под председательством губернатора Ивана Крупко. Задание по площадям для раскорчевки доведено всем районам. Ускоренными темпами эти работы предстоит провести Будокошелевскому району, подчеркнул глава региона. К началу июня здесь все должно быть сделано. В остальных садах раскорчевка планируется до конца года. Решение о начале купального сезона принято во всех районах области. Утверждены планы по предупреждению гибели людей на водах. Спасатели активно занимаются профилактической работой с населением. Проводится водолазное обследование и очистка подводной части акватории пляжей. Повсеместно будет проведена подсыпка песка, уборка территории и установлены детские купальни. Для обеспечения безопасности дополнительно планируется привлечь более 220 сезонных матросов-спасателей. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Опять вставай!
7: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Пятого мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Dyson перевернул рынок, представив пылесос, который не только убирает, но и стерилизует полы. Встроенная ультрафиолетовая лампа убивает почти 100% бактерий, а датчики определяют тип загрязнения, выбирая между режимами пыль, шерсть или плесень.
0: Техно-джунгли.
1: Робот строит 3D-карту квартиры и моет полы, используя экологичный пар. Это же дорого, скажете вы. А что там с ценой такого чудо-агрегата? На данный момент это самый дорогой аппарат этой фирмы, ведь он стоит почти $1600. Готовы ли вы отдать такие деньги за чудо в сфере уборки? Каждый решит сам. Но создатели подсчитали, он экономит 200 часов в год, время, которое вы тратите на уборку. Устройство уже тестируют в европейских больницах. И кто знает, возможно, через некоторое время швабры и тряпки, которыми мы моем полы, станут достоянием музеев. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Принят указ, призванный повысить конкурентоспособность белорусских кожевенных товаров на внешних рынках. В целях увеличения объемов реализации продукции президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о вывозных таможенных пошлинах на кожевенное сырье. Документ предусматривает освобождение в 2026 и 2027 годах от уплаты пошлины на полуфабрикат дубленый, вывозимый с территории Республики Беларусь за пределы Евразийского экономического союза. Орденов, медалей и почетных званий удостоены 58 представителей различных сфер деятельности, в их числе и представители Гомельской области. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня. Также глава государства подписал распоряжение, в соответствии с которым благодарность президента Республики Беларусь объявлена в том числе заместителю председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Татьяне Кулеш за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты населения. Вопрос проведения ямочного ремонта улично-дорожной сети обсудили на аппаратном совещании под председательством губернатора Ивана Крупко. Всего с начала года на Гомельщине критичная ямочность устранена на площади около 35 тысяч квадратных метров. Из них 26 тысяч в областном центре. В регионе работает 30 ремонтных бригад, 45 единиц техники и более 140 человек. Однако этого недостаточно. По мнению Ивана Крупко, необходимо усилить работу в данном направлении. В ходе мониторинга природоохранных ведомств в Гомеле обнаружен ряд недостатков по наведению порядка на земле. Экологи зафиксировали несвоевременную уборку прошлогодней листвы и спиленных веток во дворах многоквартирных домов, а также складирование крупногабаритных отходов на территории гаражных кооперативов промышленных предприятий. Глава региона Иван Крупко поручил провести повторный мониторинг на объектах тех организаций, которые своевременно не обеспечили должный порядок. И еще одна информация в завершении выпуска. Финал национального фестиваля конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2026» пройдет в преддверии Дня Победы. 5 мая участники продемонстрируют свои вокальные навыки. Победители национального тура представят Беларусь в международном финале, который пройдет в июне в Москве. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваш авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Пятого мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Реклама на радио.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения выигрыша.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

удовольствием.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио! В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Не секрет, что блонд, мабуть, самая популярная фарба для волосов. Еще старожитные греки лишили светлые волосы аристократичными и пригожими. Але кто придумал осветлять их? Доведаемся у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Першими волосы начали офарбовывать еще египтяне. Частей за все яны выкористовывали хну, якая допомагала замаскировать сивые пасмы. Позднее яны зауважили, что после долгого знаходжения на солнце волосы изменяют колер, тому можно назвать это первой спробой осветления. Римляне лишили светлые волосы прикметой распусты, тому долго не примали моду на блонд. Крыху позднее, коли норовые римлян змянились, яны стали вынаходить разные способы для офарбовывания на основе рослин, попелу, тальку. Для того, как фарба подейничала, римлянкам доводилось проводить по несколько годин под пекучим солнцем, и часом волосы не вытрымливали таких процедур.
0: Мода на мове.
1: У 1867 году английский химик Тиели и французский цирульник Хагот упершиню придумывали выкористовывать перекись водороду для осветления волосов. А у 1907 году Эжен Шулер створил первый химичный фарбовальник, який назвал ауреолом. Позднее у весь свет познал этот продукт под маркой компании Лореаль, якую засновал Шулер. Со з'явлением киноиндустрии на экранах по всем свете заблищали знакомитые голливудские блондинки, одной из яких была, вядома ж, Мерлин Монро. Вокруг светлых волосов з'явился соправдный культ. Блондинкам присвячали фильмы, песни и модные коллекции. Сучасные тенденции блондирования накированы на разностайные оттенни – холодные, теплые, а так само попельные, ти золотые. И смело можно сказать, як бы не менялась мода на офарбовывание волосов, блонд еще долгий час будет лечиться классикой. И наприкінці не забывайте, мода проходить, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

5 мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Far beyond reaching. 'Tis the season for pleasing.

0: У нас рекламируются все.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мусора.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Но...

асфальт, под ногами в грозу, и все равно дождь превратится в росу. Старые стены крошатся в пыль, но на обломках рождается стиль. Слезы

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
0: Техно-джунгли.
1: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

5 мая в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.